Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нуктаге чыкканда Гидролайф ёрдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33-598-00.
3: La la la la la la la la.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Майдондаги ихтирослар эфирга кўчадиган фурсат. Футбол тайм. Хит FM'да эксклюзив саволлар, шиддатли баҳслар ва зор совғалар. Душанбадан жумагача соат 18:00-да Ширин Ғафурова билан ғалабанинг ширин таъмини ҳис этинг. Бош хоми Маннол.
2: Немецкий бренд Маннол – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол – качество, проверенное временем.
1: Хамкормис Гидролайф. Футбол да хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц.
1: Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
2: Что сегодня?
1: Мой цвет, настроение.

Игорь Македон, еда даха хотта. Я на бите тарона пароли макюс, на кефетингзна, я на хам. Бэра молодечки мофа, болода. Китэ фэм радиостанца садан, садар чун басус. Эсэдингзм. Кефетна, джошкан халамыска.

Седан, очередной фэм-радиостанция Мздан. Мы галёсом Алиша, Каиша, Индия Кошуга Боларда, Йобики надо бёза для Рариф. Сосна директора Пойма Япмас, мы сос Йолгас и Массас для бёза для Бахром Джон. Алали Маке, Япьюк, эфир Бугон Йонда, Шерзотан Саланда Пойн Хабболадам. Шугеш Больса, Хаман Ухалатов, Хояс, сос Йоши Дигиге, Хайтарап, Сьотки Берлип, Китштахам, Менам Шефер Зорминги, Йохмохтам. Окей, я Нуроттан Бур, Ахмад Сугенча, Йошлике, Хайткендик, Болдик, Дебеза, Дершавке, Таке, Салам, Салам, Халики, Чифер, Зор, Болмохтам, Джодингис, Гома, Тохтамеля, Дебеза, Дерш, Саксон, Сакс, Бризон, Тортосон, Саксон, Бу, Хошни, Слегеллер, Бормон, Танхам, Орасадеса, Диджей, Пилигрим, Хам, Курнус, Берат, Дерш, Иштамзмам, Танхарадзе, Бутосон, Сакс, Китофам. Студия до большой чай алюм, шердам сдам,

0: FM. Олденде Яна Дозор Кошкляр.
1: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много тысяч.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?